0: за то.
1: Слушай свое тело, как ты кажешь, что бы хотело. Слушай свое тело, как ты кажешь, что бы хотело.
2: Белви витамини слушают твое тело и дают ему все, что е потребно. Белупо Белви. Все, что бы тело хотело.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: за то.
1: Слушай свое тело, как ты кажешь, что мне тело. Слушай свое тело, как ты кажешь, что мне тело.
2: Белви витамини слушают твое тело и дают ему все, что е потребно. Белупо Белви. Все, что бы тело хотело.
3: Драва.